Эсэтгэлжиг цэдмөгө, цэдмөгө. Монгол наад ми тингэйта, тингэйта. Дуугүвчин дуун-дуун, Довсан жаяа датхан-датхан. Дуугүвчин дуун-дуун, Довсан жаяа датхан-датхан. Бум-байя, бум-байя, бум-бум-байя.